0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.

0: FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.